А камак еще огороните, мира колея медлит, вади калеко выросли. Ты поле регишь, но Александр, нолья, мы ведь жили без вами. Мира колея медлит, вади калеко выросли. Ты поле ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-
La mierda quala mi vesco scelin, mierda quala mi vesco scelin, tegni gli alla da iogina, tegni gli alla da iogina. Tuom le uzze si gene, c'è quasi vodze, c'è me vodze, c'è me tuom sei tacca.